0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светлана здесь тебе да. С этой че и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залышный на нем укроп. Смы все вода.